0: Continente. Música que quema tus oídos.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,